0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Чешителю души истины. И же везде сеися, исполняйся превыше благих и благодателю, приди и селись, имея честь, ряя всякие скверны, спаси, блажи душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, преси беззаконие наше. Святые, посети истри немощи наши, ими Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, вноши молитву мою, небо уста фестивых, от лица Твоего судьба моя изъедет очи мои, да видит правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил мне сии, и не обретися во мне неправда, я когда не возглаголит уста мои, дел человеческие за словеса устен Твоих, а сохрани в пути жестоки соверши стопы мои во сидях Твои, да не подвижутся стопы моя. А звозвах Тебя к услышанному, если Боже, преклони уху Твоя мне, услыши глагола моя. Удиви милость Твоя, спасаю уповающий на Тебя, от противившейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, крови крылу Твою, покрыши меня от лица нечестивых, пострадавших, преобрази мою душу мою, держаша, тух свою, затворишь уста, глаголаши гордыню, изгоняющим и ныне обыдошим я, очи свои возложившую уклонить на землю, объявшим я, яко лев готов лов, яко скимен обитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от врага руки Твоей я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, из кровяных Твоих исполнится чрево их, насытившихся сынов, и оставишь останком младенцем своим, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся, не давите меня славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигаю душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не послужусь вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою научи меня, как Ты си, Бог спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроту Твоя, Господи, и милость Твоя, яко отека суть. Грех юности мои я, и неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради законоположенности решаешь на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути, Господня, милость и истина, взыскающим завета Его, сведения Его, ради имя Твоего, Господи, очисти грех мой много есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внуку Господу, яко той и сторонит от сети носи мои, перезрен мя, помилуй мя, и к единороду нищ изм аза, скорби сердца моего, умножившися от мужа моих, изведи мя, вижу сморение мои, труд мои, ставь все грехи моя, вижу де враги мои, яко умножившися, и ненавидение неправильным возревидишь меня, сохрани душу мою, и злоби меня, да не послужу себе купувах на тебя, не злоби и прави прилепях у синека, потерпев тебя, Господи, избави Боже Израиля, все скорби Его. Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, учисти беззаконие мое, да и пачем имя от беззакония моего, и от река моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной сыпыну, тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотвори их. Яко да опрудишься во славе всех Твоих, и победишь, и не даст судить детей, сибо беззаконию зачат есть, и во грехе ходи мя, мать моя. Сибо истину возлюбила себе известная, и тайная премудрость Твоя явил мне сии. Покрепишь меня соплями, очущуюся, мышами по снегу убелюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренная. отврати лица Твоего грех, мы к себе законе мое чисти, сердце чисто, созажди во мне Божий Дух прав, обнови бы утробе моей, не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего, святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Мудрышного Твоего имя, научи бы законы, по тем Твоим не себе к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся языком и правде Твоей, Господи, усни мои, отверзши уста мои, возвести от хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертву дал бы хубу, все сожжение неблаговолишее, жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, терпение Твоим все жалости мзду Твою, Отче преподобнее, в молитвах непрестанно терпевый, нищий, возлюбивый и сия удобливый, но молись Христу Богу, Самсоне, милостивое блажение, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастивши нам под живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте душа наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дне, воспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети истинно немощи наши, имей Твою гради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и земли, хлеб наш насущный, и дашь нам днесь, и оставим нам долги наши, як же и мы оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от рука Бога. Аминь. Яко врача, все изрядно и молитвенника, благоприятно, краце Твоей божественнее притекающее, Самсоне Богомудре преподобнее, сошедшейся любовью, псалмы и песнями, а радующийся Христа поставляем, таковую Тебе благодать подавающая исцеление. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякие часы, на небесе и на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долготерпеливые, много милостивые, много благоутробнее, и же праведные, любви и грешные, милуи, и же вся зови к спасению, обещание ради будущих блага. Сам, Господи, прими и наши части молитвы, исправи живота с заповедью Твоим, души нашего святителя, слава чести, помешение, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, до ополчением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем в соединении веры в разуме преступления Твоя слава, яко благословен все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сомнения Серафим, без исцеления Богосворочую, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним Святейшего Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, и Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного и ими живи со судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей судьями, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу, жди, восставши на меня, крепцы, и заскажи душу мою, не предложишь Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, и Господь заступит души мои, отврати зла врагам моим, истину Твоей потреби их. Волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, ко благу, яко от всякие печали, избавил меня, сии на враги мои, возле ока мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вольми ми услышим я воскребих печали моею, и смятовся от глаза вражия, служение грешнича, яко уклонишь на мне беззаконие, и в гневе враждовах уми, сердце мое смятись во мне, ибо и смерти напади на меня. Страх и трепет приеди на меня, покремя тьма, и рек туда смекрели, как в глубине полищу и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чая Бога спасающего, помятал от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели язык их, як и веди беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет, и пусть нам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не усходил остогный голих полесть. Яка, чтобы враг выносил мне, претерпел бы хуба, я, чтобы не навиди меня, и не имея величал, укрыл бы себя от него. Ты же человече, равнодушие, владыка мой, и знамя мой. И же купно насаждался, если со мной брашен в Дому Божию, ходи хом един мышлением, да приедешь же смерть на дня, и да снедут вас живи, яко лукался в жилищах их посреди их, а с Богу возвах, и Господь услышим я, вечере за утро полудни певем, и возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мнозе бегу со мною, услышит Бог, и смирит я сы, прежде век, не изба им изменений, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись из сердца их, умякнувши свои сои почели, это с устрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то тебе припятает и даст свои полы праведнику. Ты же, Боже, не сведи.

во мира сего буйство у Бога есть, писано бо есть, запиная премудрым в коварстве их, и паки Господь есть помышление человеческое, яко суть суетна, тем же никто же да хвалится в человеце, вся бо ваша суть.

пришедшего Иисуса в дом, приступивши к Нему ученицы Его глаголище, скажи нам притчу плеве усилия.

Ажа сине ангели сусь, яко же оба собирают плевелы и огнем зажигают, так и будет скончание века сего. После сын человеческий ангелы своя, и соберут от царствия его вся соблазные и творящие беззаконие, и вергут их в печь огненную, ту будет плач и скрежет зубом. Тогда праведницы просветятся, яко солнце,

Приди, Господь, да пришедшим к нему иудеям. Аз есть хлеб животный, а сына вашего едоша ману пустыню мроша. Все есть хлеб, сходясь на весе, дальше кто от него ест, не умрет. Аз есть хлеб животный, и зашеды с небесе, аще кто снесет от хлеба сего, жив будет вовеки, и хлеб его же аздам, плоть моя есть, и уже аздам за живот мира. Прякуся же между собой жидами глаголище, как может сей нам дать и плоть свою ясти, рече же им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имайте себе, еды мой плоть,

молитвами Господу Спасителю нашему, уеши приятие молитвы нас не настанут работающим в один испытание, пришедший на Русь святую, обышедший

от смерти раны пленения сохрани. Лишенная крови была несущая в дом и беди, алчущая на питание, дующая, страждущая, детей исцели. Смятение, печаль и сущая, надежду, благую, утешение подарок. Всем же в одни сей убиен, и от раны болезни скончавшихся, прощение грехов даром и блаженное упокоение сухарей. Исполни нас, я же вся веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах.

0: душу сохших рабов Божиих, святейших патриархов Сергия Алексея, Пимена Алексея, священархимандритов Иеронима и Кирилла, спочивших братьев святые обители сия, и рабов Божиих, новопредставленные Тамары, новопредставленные Надежды, воина Георгия, Александра, Григория, Людмилы, вождей воинов на поле брани за веру и отечество живот свой положивших, и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и аеже простите сиим всякому прегрешению, вольному же невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Яко Господь Бог учинит души, где же праведные упокояются?
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов и их у Христа, бессмертного Царя и Бога.

0: Помилуйтесь о глашении, Господи.
1: Господи, помилуй.
0: Вернее, оглашение помолимся, Господь.

0: Святой Собор, не опозднись церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы ваша, Господи, вы преклоните.

0: всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

pasak save vykintame, pratėse vėl vykintis.

Dobro.

очистить головоличні страхом приступидання, порішися огонь виєсть, божественно жив'я кровку общенію, рві примірі сітя і печалю шин, та же дерзаю таинственно брашне яжде, прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источнище жизни бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, Христа, сущный Сын, если безначальный, и многие ради благости, в последние дни в плоти блокись, распнись, погребы сезоны, неблагодарные, занравные Твоей крови, обновив растевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, не покрытое мне, но услыши глагола моя, согрешив во Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и не есть достоин воззреть на высоту славы Твоей я, порог гнева бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился и долго терпелив же много милостью, не предал и семья погибнуть и себе законами моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, Боря, колыси человека, любчи пророком Твоим, я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь, Владыка, создание Твоей руку погубить, и не же благоволишь, о погибли человечестей, но хочешь, и всем спасти себя в разум истинный прийти, тем же и аз, аж недостойный есть в небесе и земли, и себя при временной жизни, всего себе повинув греху и слостям по работе, и Твой Господний образ на творение создания Твое, вы мне очаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими, увы, мне человек ключи, Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведные, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скорни плоти духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моя святынькая часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судами буй причастие причистых и животворящих тайн Твоих, не жада немощен буду душей же и телом, от еже недостойни тем причащайтесь на даже даже до конечного моего издыхания, не осуждена воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, ибо благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленно Твое благо, я же уготовил и силе бешен Тебе, Господи, в них же препрославлены все веки, аминь. Господи, Боже мой, вей мне конись достойный же, доволен, да подкровни держи храма души моей я, за ней же весь спуск и палцы есть, и не имаше мне место достойно еже главу поклонить ей, но я, коже с высоты нас ради смирилась себе, смирись и ныне смирению моему, и я, коже восприяла себе тепи в ясных бесновесных возящи, сице восприми и в ясных бесновесных моя души, и боскорни на мое тело в нити, и я, коже не удостоилась в нити, и свечеряйте себе грешнику, думай сим на покаженного, так изволю в нити, и в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отвернулась и подобной мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице милосердие и о мне грешным, приходящим и прикасающим Теся, и яко же не возгнушался и си скорных я уст нечистых, целующих Тебя ниже моих, возгнушайся скорших он я уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного и нечистящих моего языка, но да будет мир пресвятого Твоего тела и честные Твоей крови во освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злого моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего Царства и присмирения, небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, не яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного полка, зверолу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе,
Яко единый свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чрево свое утробы, всего меня обнови, в храни страх Твоего, уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будь мне помощник и заступник, окромляй в мире живот мой, сподобляй меня, и унесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистая Твоей Матери, невещественные Твоих служителей, причистых сил и всех святых, от века Тебе благо угодивших, аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше все восприимое смешение от чистых и девственных кровей, паче и сестра, родшая Тебя Духом Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимые души тленные страсти телесные, погребение у Твоим адво приняло царствие, погребимое благимое помысло лукавое, советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением пашего праотца восставивы, восстави меня грехом, уполшегося образами покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обожив восприятие и съедисным Отца сидением почты, с подобимя причастием святых Твоих, тайн десную часть спасами получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятели, еще мне покажи Твоего пришествия, хотя паки прийти, судите в вселении, правду и благоволи и мне усвестите на облацах, Судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славлю и воспеваю Тебя, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем, и нелицеприемнее предстоит судилище Христе Божие, и осуждение подземля, и слово Твоя, осудейных мною злых, сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою, и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклоняет на своей совести, и приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличаю. Аминь.

0: исподобим я до последнего издыхания неосужденного принимать и причастить освящение во исцеление души жизни тела и подожд мысли за покаяние и исповедание во ежепитие и славите тебя во сене живота моего, яко богословенное и препрославленное сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь работу Владыка по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже и си уготовало пред лицем всех людей святого откровения языков и став людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, по себе законе наше, святые, посети и исцели немощи нашими, Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же имя оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же святость огня, воссевши благодать силены, просвети. Не серебро любви мира без сокровища искава, сотону смирно мудря, показано Твоему Слову Сына Казуя. Отче Иоанне, за Твою земли, слава Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялости божественную благодать, и Твоими устами вся учишь поклоняться Троице Единому Богу. Иоанне, за Твою все блажение, преподобнее достойно хвалим Тебя, и сибо наставник, яко божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство Христа непостыдное, ходатайство ко Творцу неположное, не прежде грешных молений гласы, но при дворе, яко благая на помощь, на сверну зовущих Ти, ускори на молитву и прощи сильно умоление, предстательствующий пред на Богородице ждущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшие херувими, славнейшими сравнения с Серафимом, без исцеления, Богослово рочую, сущим Богородице, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, утешник души истины, живи здесь, и вся исполняя сокровища Богих, и жизни подателя, приди, селись он и очисти над всякие скверны, и спаси блажу души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые, прости исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны и во веки веков. Аминь. Отче наша, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небеси, на земле, и хлеб наш насущный даже нам несть. И остави нам долги наши, кажи, мы оставляй нужникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне, моление моему внуши, молитву мою не устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои Давида, Ты правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня сие, не бредись во мне неправду, я когда не возглаголит уста мои, дел человеческих расписал стен Твоих. А сохрани их, утяжестых и соверши стопы мои в осязях Твоих, да не подвижутся стопы моя. А за слах, як услышал меси, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твои, я спасаю повающие на Тебя, противившиеся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я казенец лога в крови крилу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, а страших меня врази. Но и душу мою держаши, духу затворишь, уста и глаголоши гордыню, изгоняющие меня ныне обыдоши меня, очи свои возложиша. Уклоните на землю, обяши меня, я хлеб готов на лов, я коскими добитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их. И сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим. Аз же правду я в лицу Твоему насытишься, нигда я видимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя повал, да не постыжусь вовек. Ниже, да посмеют мне все врази мои, небо все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, сидят Твоим научи меня. Настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты си Бог, спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедро Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть грех юности моя и неведения моего не помяни, по милости Твоей. Помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь всего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит короткие на суд, научит короткие путем своим. Все пути, Господи, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, многого есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его, логик, подворится, и семья Его наследит землю. Держал Господь, боящийся Его, и завет Его я веды. Очи мои, вынука Господу, яко той исторнет. От сети нози мои, презрены мя и помилуй мя, яко единород и не исчезнь, а скорби сердца моего множишься. От нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, остаюся грехи мои, вишь враги мои, яко множишься. И ненавидением неправедным вознедовидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь, яко попах на Тя, не злобиви. И прави, и прилепляхуся мне, как утерпех Тя, Господи, избави, Боже, Израиля, со скорбей Его. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Ны паче мымя беззаконие моего, и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной есть вынул, Тебе единому согреших, и лукавый пред Тобой сотворив. Я когда оправдишься во славе всех Твоих, и победишь всегда судить детей, сибо беззаконие изучат есть, и в грехах родиме, мать моя, сибо есть, и новозабилась, и безвестная, и тайная, и подремудрости Твоя вил миссии.
окропиши мя зло, мя очишися мыши, мя паче снегу берюся, слуг мой мудлость, радость веселье, возродится кости смиренные, отврати лице твое грех, мых и все беззаконие.

бытие, истину глаголю о Христе, не лгу. Послушествующими совести моей Духом Святым, яко скорбь

Sí.

Господня, помоги людям и поддашь нас силу Твою победу. Верно чадам Твоим виниться и русские церкви ревнующим поспешно в духе братолюбия. Укрепи их и от беды избави. Запрети раздирающим мрачению мог и рождение сердец Риму Твою, яко есть церковь живаго Бога и замысла их неспровергни. Благодати Твоей власти, приезжающей ко всякому благу наставить и мудростью обогатить. Войны и вся защитники отечества нашего стала и Твоих утвердить. Крепость духа и не спасли от смерти, рак и спасти почти не сохрани. Лишенные крова и весла несущих дуры веди, алчащие напитай. Недугащие и страдающие укрепи и цели, смятение и печали сущим надежду плохую и утешение продаж. Всем же водни сердце убиенным и от раны болезни скачавшихся прошения грехов дара и блаженного покоения на твори. Исполни нас, я же в тебя верой, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Твоих, Святой Руси, мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко для единой нужды и единым сердцем, исповемся Тебе единому Богу, Троице славенному, Ты будешь утверждение и победа, и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну Святому Духу.

Твои, Пресна Память, Святейшего Патриарха Сергия Алексея Димина, Блаженнейшего Патриарха Диодора, Святейшего Патриарха Алексея Павла, Священного Архимандрита Иеронима, Святейшего Патриарха Илью, Игумена Иеронима, Спасевшего Братья, Святейшего Алексея, Вождей его нас на поле брани за верочечество живого положивших, но представленного Иродиакона Алексея, но представленного Алексея, но представленного Тамары, Самуила, Веры, и всех, где не поминаем о Корце, братья и сестры наши, Христе Боже наш, и Тебе славу рассылаем, что безначально Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Творящим Твоим Духом ныне призна, и во

свидетели сия, благотворители, благоукротители, предпресвятые обители сия, и всех вас, православных христиан, да поменяет Господь Бог по Царстве Своем, всегда на нее пресно и во веки веков.

Господи, спаси, помилуй,

Nós tínhamos

Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Питерского, и житару Святым Твоим Церквам, в мире цело, честно, здраво, долго действующих правоправящих слова Твоя, истины. Духа, ныне и присно, и во веки веков.

ангел и щедро ты мне человеколюбием, единородного сына твоего, им же благословенный ты, со пресвятым и благим растворящим твоим духом, ныне пресно,

Хотя если человечье тело увлечься страхом преступления полечится огнем есть, божественную же пья кровь к общению в первере, перемирить тебя печалившим, тоже дерзает танцы на брашный яш, прежде причастия страшной жертвы. Животворящего тела увлечься сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, исцеляющий жизнь и бессмертие, все твари, видимые и невидимые, свидетели безначального Отца, сопресносущный Сыне, если безначальные премногие ради блага всех последних дней в плоти балки, все распные, все погребы, все заныне благодарные и злонравные, и Твоей крови мною вырастивший грехом естество наше сам, бессмертный Царю, прими и моли им мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреши, Бог Господи, согреши, кто небо пред Тобою, несим достоин возречи на высоту славы Твоя. Прогневав бы Твое благоствие, заповеди приступив, не послужив Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же, и много милостив, не предал и себе погибнуть с беззаконными моими. Моего стратегически ожидая обращения, Ты, Бо, реклюсь, человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника. Но я же обратился и живу быть ему, не ходишь, Бог, Владыка, создание Твою руку погубить им. Не же благоволишь погибели человечестей, но ходишь и всем спастись и в разум истинный прийти. Тем же я, сащий недостоин, есть не мессия земли и сия привременная жизнь. Всего в себе помяну греху и сластем, поработив и Твой скорнив образ. Но творение и создание Твое быв не отчаивая своего спасения каяны. На Твое же безмерное благоутробие, дерзая, прихожу, прими во имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мутря, яко блудного, и возьмимое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческие исцеляет труждающиеся, и обремененные к себе призываю, покаевая, не пришеды призвать и праведное, но грешное покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа. И научи меня совершать и святыни во страсти Твоим. Я, когда чистым сведением совести моей, я святынь Твоих, часть приемля соединить святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий со всем святым Твоим Духом, я и Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых ратворящих тайн Твоих, ниже да немощен будут душе и же тел, от ежи и недостойно тем предещать, и все, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном предище Твоим, якуда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, ниже препрославленный сего веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем я конечен достоин, ниже доволен, да покров не вижу храм души моя. За ней же весь пустый пал цене истине, и маши во мне место достойное же главу подклоните. Но я кажу, с высоты нас ради смирился себе, смирися и ныне смирение моему, и я кажу, восприял еси. Вертепию я себе словесных возлечись, если восприми я себе словесны моей души, и воскорнено мое тело в нити, и я уже не удостоил. Если в нити светерящиеся грешники в дому сим на прокаженного, так и изволи в нити в дом. Смиренные мои души, прокаженные, грешные, яко же не отринулась и подобным не блудницу. И грешную пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сису милосердие сием мне грешным, приходящим, прикасающим тебя, яко же не узлушался, и си скверных, и я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих, возмышайся, сквернших кон и уст нечистших, ниже мерзких моих нечистых, усены скверного и нечистейшего моего языка. Муда будет милуль пресвятаго тела Твоего, и в честные Твоя крови, в освящении, просвещении, здравии, смирении моей души, и тело во облечение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, в отгнании возбранения злага моего лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоение неба, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь, и общение Твоего от мысного волка зверловен воду, тем же молюсь у Тебе, яко единцы и свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего у десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой,
сподобляем я и десную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека и любви наши все восприемы смешения чистых и девственных кровей, почести створушие Тебя, Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца, Пресносущного Христе, Иисусе, премудрости Божией, мира и силы, Твоим восприятием, животворящие спасительное страдание, восприемы крест, гвоздья, копия, смерть, умертвимые, душетленные, страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими, помыслы лукавые, советование, и лукавствие духи разорит, тридневным Твоим оживоносным воскресением падшего праца восставивай. Восстави меня грехом поползшегося образа непокаяния, предлагая предславным Твоим вознесением, лаской обоживее и восприятие съедисным Отца сидением почты, с подумя причастия святых Твоих, там, где стоит часть спасаемых, получить, тесните им утешили Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятели, чьи имени покажет такое пришествие, хотя и паки прийти и судите вселенней, правдою благоволее и мне устрести Тя на облацах Сынею и Создателя, моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обедначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, ужетворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Божий наш единый, имей власть человеком оставлять грехи, яко благ, и человека любит презримое все обидение и невидение, и неведение, и прегрешение, и сподобие меня неосуждено, причистите все божественных, преславных и пречистых, ожидающих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение, освящение, обручение будущего живота и царствия в стену и помощь, и возражение сопротивных в истреблении многих моих согрешений. Ты воисе, Бог милости и щедроты человека, любя Тебе славу посылаем. Со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно прельщайся, пречистого Твоего тела, честное Твоей крови, и повинен есть мисуд Тебе, и яма пение, рассуждая тело и крови, Тебе, Христа и Бога моего, на щедроты Твоя дерзай, прихожу к Тебе, рекшему, еды мою плоть, и пияй мою кровь во мне, пребывает язни. У милосердия всего, Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будет мне и святая сия во исцеление, очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, во освящение души и тела, в отнание всех мечтаний, лукавого деяния, и действо дьявольского мысления, вуди всех моих действий могу. Дерзновение, любовь, я же к Тебе, во исправление, жития и утверждение, возвращение добродетели, совершенство во исполнение, в заповеди и в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятен на страшно судичи Твоим не сутырь во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моление, Христе мой непрезримых, ни словес, ни же борозов, ни же бестудия, дашь мне дерзновенный глагол эти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить эти глаголы эти. Согреши, паче блудницы, я же увидел, где обитаешь, и миру купивший, приеди, дерзостно помазайся твои нози, Бога моего, Владыки и Христа моего, як уже он не отынул тебе, пришедшую от сердца, не же меня возвышайся в слове, твои же мне подашь ножи, и держать, и целовать, и стриями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазу тебя моими слезами, моими очистими ими слове, остави и при решении мои прощениями подашь весь зол множества, весь из труба моя и язвы зриши моя, ну и веру весь и произволение зриши, воздыхание слышишь, не таится тебе, Боже мой, творчему избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли часть некая, несоделанная моя, видишь очи твои, в книге же твоей еще и несоделанная, написано тебе суд, весь смирение мое, весь труд мой, или к грехи все оставими, Боже, всяческих да чистым, сердцем притрепетную мысли и душе сокрушенную, нескверных Твоих придержусь, и пресвятых тайн, ими же оживляйся, обожаясь, всех еды же пияй, чистым сердцем, Ты бы, якоси, Владыка мой, всяк
еды ему и плоти, пея ему и кровь, он мне в усе пребывает, в нем же я съесть. Истину, слово всяко, владыки и Бога моего, божественных Бога, очищайся, и боготворящих благодетелей, не убоясь едино с тобою, Христе мой, светом пресолнечным, просвещающим мир, да оба не един, прибуду кормить тебе живота, содыхание моего живота, моего радования моего, спасение миру сего ради к тебе, приступив, як уже зреши со слезами, и душе сокрушенную, избавление моих прелешений прошу приятелями, и твоих животательных и непорочных таинств, прежде сие се неосужденно, да прибудешь и якоже река, и си со мною трякаянным, да не кроме обретми твоей благодати, прелести к восхитит мельстивни, и прельстив отведет боготворящих твоих словес, сего ради к тебе припаду и тепли вопию ти, якоже блудного и приял, и си блудницу и пришедшую, так и прими имя блудного и скверного щедри, душе сокрушенную, и ныне Бог тебе приходя, вем, спаси як и ны, яко же аз не пререши тебе, не же содея деяние, я же аз содея, не сие паки вем, яко не величество пререшений, не грехов множество превосходит Бога моего, много долготерпения, человеколюбие крайнее, но милости и сострастие, те облекающиеся, очистившие, светлейшие, святотворейшие, причастники, общники божества, ты его соделывай, независные и странные, а и ангелам и человеческим мыслям беседующие многожды. Яко же другом твоим истинным сия, дерзно творят мне сия, вперед мне, Христе мой дерзая, твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеще, огнею предещаяся трава сии, странные чудо решая мне опальный, яко же вкупе на древний, опальный горящий, ныне благодарные мысли, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела, моего поклоняюсь и величаю славославлю тебя, Боже мой, яко благословенно суще ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мих согрешений моей, великости согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всеми прости, ко благо человека любясь, и молитвами причисты Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших, не осужденно благоволей приятиями и святое пречистое, Твое тело и честную кровь, по исцелению души же и тела, в очищении лукавых моих помещений, яко Твои странствия и силы и слава со всем святым Твоим Духом, ныне и пресно во веки веков. Аминь.

родина тех людей, помощи вся нам может прости, нека благословит твою. Вечер твоей тайны, если не можешь сейчас, как обременить, ибо врагу твоим тайну поверь.

Panie,

святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, христовых тайн.

прославляя, благословляя Тебя, Господи, отвечай на Тебя, уповающий я, во все люди Твои благослови, достояние Твое исполнение церкви, Твое сохранение, освяти любящие благолепие дома Твоего, Ты тем восправляя, благословляя силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир, мир, лицам, удару, сердцу, пресвященников, воинству, всем людям Твоим, века всякой, Ты им благость, от Тебя совершенствующий есть, садя Тебя со света, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение высылаем, Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне призна и во веки веков.

0: когда-то молитвы пост и том посвящении. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общниками обытия святынь Твоих сподобил Иси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причастить из себя причистых Твоих небесных даров сподобил Иси. Но, Владыка, человека любящий нас ради же умера и воскресы, и даровал нам страшные сия и животворящие таинство во благодеяние, и освящение души телес наших дашь быть и симы мне во исцеление души, же и тело в отгнание всякого сопротивного в просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерного исполнения премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во свидание Твоим теми сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так и сего жития исшит о надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, держи празднующий глаз непрестанный и бесконечные слады, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя поет вся тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Задетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих, и о причащении причистых и жетворящих Твоих тайн молю оба Тебя, блажий человека любви, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твою, и дарами, и чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь от святынь Твоих в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть хлеб, животный источник святыни, податель благих, и Тебе славу посылаем со Сым и Святым Твоим Духом ныне пресные во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне плоть Твою, волею огнцы и поляя недостойные, да не полишь имя свидетелю мой, патиши проди, вауды моя, во вся состава утробу в сердце, попали тернии всех моих прелешений, душу очисти, освети помышление, составу утверди с косми в купе, чувств пресвяти простую пятерицу, всего мя пригвозди страху Твоему, и пресно покрей, соблюди же, и сохрани мя от всякого дела, и слово душетленного очисти, и омый, украси мя, удобри в разуме, и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко входом предещения, яко огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые чина начале, живеслонных притечу Твоего, мудрые апостолы, их сим же Твою нескверную чистую матери, их же мольбы, благоутробней прими, Христе мой Сын, света соделай Твоего служителя, Ты бы и все освящения единые наших, ваши души светлости Тебе, либо подобные, яко Богу и Владыце, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мим, живот вечный, и кровь Твоя честная в восставлении грехов, будет же мим, благодарение все в радость, здравие, веселье, в страшное же и второе пришествие Твое. Сподобь меня грешного стать одесную славу Твоя, молитвами пред чистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, в свете помраченной моей души, надежды по крови, прибежище утешения радованиями мои, благодарю Тебя, яко сподобил умейся недостойного, причастника быть из пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но росший истинный свет, просвети меня умные очи сердца, я же источник бессмертный, бессмертие росшее, оживотвори умершленного грехом, я же милости могу Бога, либо благоутробные, Мать, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, воззваниях, пленениях, помышлений моих, исподобь меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, и исповедание во ежепетие, и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твое, еже и сил готовил при лице всех людей свет в откровении языков и слав людей Твоих Израиля. Святый Боре, святый крепи, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепи, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепи, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, благопрости беззаконие наше. святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, приди царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем нуждяком нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое и царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресно, и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, як уже светлость огня, посиявшую благодать вселенную просвети, не серебролюбие мира, ве сокровище низка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя. Отче Иоанне, за того все моли слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял и сей божественную благодать и Твоими устнами, вся учиши поклонитесь в Троице единому Богу. Иоанне, за того все блажения преподобнее достойно хвалим Тебя, и сего наставник, яко божественный являя, и ныне пресный веки веков. Аминь. Предстали Сву христиан непостыдные, ходатайство к Творцу непреложное, не прежде грешных молений гласы, но при дворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почисти на умоление, предстательствующие пресно Богородицы, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Премудрость просветая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исследования благословорушую, сущая Богородица тебя величаем.
0: Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе.
1: Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне пресный, во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка благослови. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

случилось, когда мне было 72 года. По его жизни, конечно, такого института, который пришла, мне не было. Это было бедно. Я к матери Божией когда явилась, она пришла в его клубе, и она мне сказала такие слова. Она сказала, что вот мне, да ты не можешь быть недоступна. Никогда не сейчас больше будет, никогда слава. Вот у нас лава, чем говорил себе, это было 60 лет, скоро будет открыто. Вот вы дал вам настроение, что я понимаю, что будет лава, там это будет открыто. Ты что там? Там рассказывают, что лава создали полезность. Thank you.

Şey mi söylediğimi bilmiyorum. Şöyle

благочением. Изи дьякова судится клятвенного, и идем в Харань, и обретим место Испатамо. Зайди по солнце и взят от камене место того, и положи возглавие себе Испана месте, он и сон видит, и селестница.

Господь утверждавшийся на ней и рече, а с Бога Авраама, отца твоего, и Бог Исааков, не бойся, земля иди же ты спиши на ней, тебе дам ее и семени твоему, и будет семя твое, как песок земный, и распространится.

противостояга во сна своего и лече, яко есть Господь на месте сем от женеведех, и убояся и лече, яко страшно месте.

создай себе дом и утверди столпом сень. Закла своя жертвенная и растворив чаши своей вино, и уготова свою трапезу. Посла своя рабы, созывающие с высокими проповеданием на чашу глаголющий, и же есть без

оставите безумие и живи будете, и взыщите разума, да поживите и исправите разум в ведении. Наказуя злые, примет себе бесчестие, обличая же нечестивого, порочит себе. Обличение по нечестивому раны ему. Не обличай злых, да не возненавидят тебе. Обличай премудро и возлюбит тебя. Дашь премудрому вино, и премудрейший будет. Сказуй праведному и приложит примати. Начало премудрости страх Господень и совет святых разум. Разумейте по закон помысла его

Иисус мог и спахвас так, яко Господь заступит мя. Не убоюся тем людей у кресна падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил еси. Господи, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Иисус мог и спахвас так, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоя обличишь меня, не же гневом Ты накажешь меня. Яко стрелы Твоя взошь во мне, утвердилась на мне руку Твою. Несь исцеление в плоть моя, отреса гнева Твоего, несь мира в костях моих, отреса грех моих. Яко беззаконие моя превзадоши главу мою, яко бремя тяжко отяготеши на мне, восмердеши и согниши раны мои, отреса безумия моего. Пострадал, послепухся до конца весь день, сетую хождал. Яко лядве мое, наполнившись поруганий, несь исцеление плоть моей. Озлоблен бых и смирихся до зела руках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое, Тебе не утаися. Сердце мое смятися, оставь мне силы мои, святочи мои, тони со мною. Грузи мои искренне мои, прям не приближшие сташа, и ближние мои, отолечь мне ставшие, нужда пусть ищущая душу мою, и ищущая зла мне глагола кусует, не льстивным весь день поучавкуся. Аже яко глух не слышу, яко нем не отверждаю у своих, и бых яко человек не слышу, и не моего стих своих обличения. Яко на тя, Господи, уповал Ты, услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует мне совратимое, и всегда подвешайтесь нога моя, на мя вели речь уша. Яко асна, рана готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое вас возвещу, и попекусь о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая болгахами за негоню благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю ожидать Тебе душа моя. Боль множится Тебе плоть моя в земле пусть и не проходи бесплодни. Так во святим явихся Тебе видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу с ним и попалите Тя. Так благословлю Тя в животе моем и имени Твоем в эти журуцы мои. Яко отука и масти да исполнится душа моя, снам и радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя. Яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся. Припи, душа моя, по Тебе имени же приодесница Твоя. Ти же в суе скажи душ моя, мне тут преисподней земли. Предадятся в руки оружие, части лисовым буду. Саша возвеселится, обусь и похвалится вся клины сии. Яко заградившийся уста глаголющих неправедные. На утренних учался в Тя, яко вылыся помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся. Прильпи, душа моя, по Тебе имени же прият десница Твоя.

молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися. Применен бы с нисходящими в рубы, яко человек без помощи в мир Твой свобод. Яко язви не спящего в гробе, их же не помянулась к тому. И те от руки Твоя отреновение выше. Положи же меня в гробе преисподним в тень темных и синесмертней. На мне утвердись, ярость Твоя, вся волна Твоя навелась на мя. Удалилась из знамек моих от меня, положишь мне мир за себе, предан бых и не исхождах. Отче мои, с немогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, везде, и воздел к Тебе руц мои. И да мертвыми творишь и чудеса, или врач воскресят и исповедятся Тебе. И да повесила в гробе милость Твою истину Твою погибели. И да познана будут во тьме чудеса Твоя правда, Твоя деньги забвений. И аз Тебе, Господи, возвал, и утро молитвое предварите. Скоро, Господи, отреши душ мой, отращаешь лице Твое от меня. Нищийся всех трудех от юности моей, вознежися, смирившись не могу. На мне придоши в гневе Твое устрашение, Твое возмутишь меня. Обыдоши мне, как вода весь день, одержавши меня в купе. Удалилась от меня друга искреннего и знамых моих страстей. Господи Боже, спасение моего в одни возвах и в ночи пред Тобою. Да мне, дед, притя молитвы, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови души моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови души моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от осления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое обновиться и опорли юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимой, сказав пути Своей Моисею, сыновом Израилю, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не живе враждует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не земли утвердил есть Господь милость Своя на боящихся Его, и лихо отстоят постоцы от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его, яко той позна создание наше помяну, яко перс есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветит, яко дух пройдем ним и не будет, и не познает тому места своего. Милый же Господь, не от века до века на боящихся Его. И правда Его на Сыне и Сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол Свое, Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его.

ныне гнидеся с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душ мой, смирил я землю живот мой, посадил мне стимнуть, яко миркое веко, и уныл во мне дух мой, во мне смятей сердце мое, помянув мне древние, поучався во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучался, воздев Тебе руц моя душа моя, ко земля бесплодная Тебе. Скоро услышь меня, Господи, ищите дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюсь нисходящим в рог. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взять душу мою. Изми меня, отрав моя, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты иси, Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня правдой Твоей, сведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся стужающая души моя, яко осрав Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не внидеся с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не внидеся с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

ныне нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честнее пресвитерь всего христианстве, во всех

страж наших пленных,

Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, поминувшись, стань и сердце.

Господь, Господи, моему, сиди ясно и мне, донде же положи враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы после Ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобой начало в день силы Твоя, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде деницы родих Тя. Клятся, Господь, и не раскаяться, Ты, Ирий, во век почины Мельхиседекову. Господь, одесную Тебе сокрушил есть день гнева Своего царей, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пьет, сего ради вознесет главу.

Пресный во веки веков, аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вели дела Господни, изысканы во всех волях Его, исповедание великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет век завет свой, крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык, дела рук Его истинный суд, верны вся заповеди Его, утверждены век века, сотворены в истине и правоте, избавление посла людям своим, заповеда век завет свой, свято и страшно имя Его, начало премудрости и страх Господень, разум же благ всем творящим и хвала Его пребывает век века, слава Отцу и Сыну и Святому.

0: присно и во веки веков. Аминь. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях его восхочет зело. Сильно на земле будет семя его, род правых благословится. Слава и богатство дому его, и правда его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен. Благ мужа щедрый дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется. Память вечная будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце его уповать и на Господа, утвердися сердце его не убоится, донде же воззрит на враги своя. Расточи дади убогим, правда его пребывает во век века. Рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своим поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Так и паки, миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью!
2: Господи, помилуй!
1: Богородице и Пресвятой Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
0: Славное зрится днесь, веселитесь, люди, почитающие явление иконы Всенепорочной Девы Богородицы, себо воссия нам божественная заря благочестна от всех родов поющим, и ныне мы ей взывающе приносим благодарственную песнь, яко показует нам познавать единого в Троице Бога нашего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чудно преславное зрится днесь, веселитесь, люди, почитающие явление иконы Всенепорочной Девы Богородицы, себо воссия нам божественная заря благочестна от всех родов поющим, и ныне мы ей взывающие приносим благодарственную песнь, яко показует нам.

ищущие сведения Его, всем сердцем взыщут Его. Не делающие бы беззаконие, в пути Его ходишь, а Ты заповедуешь заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились пути мои, сохраните оправдание Твое. Тогда не подвижутся внегда презрите меня вся заповеди Твоя. Исповеемся Тебе в правости сердца, внегда научите меня судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не оставь меня до зела. Часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, когда не согрешу Тебе. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюсь и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучусь, я не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живими, и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои, уразумей чудеса от закона Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

присны во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотворись Тими, создасть Тимя образумими, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мне и возвеселятся, а яко на словеса Твоя упова. Разумея, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил Мессии, будь же милость Твоя, да утешит меня во словеси Твоим рабу Твоему, да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Ты поучение мое есть, да постыдятся гордие, яко неправедны беззакона ваша на мя, аже погломлюся в заповеди Твоих, да обратят мне боящиеся Тебе и ведящее сведение Твое, буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, я когда не постыжуся, исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя упова, исчезоши очи мои в слово Твое глаголище, когда утешишь имя, за небо их, яко мех наслание, оправданий Твоих не забыв, калика есть дней раба Твоего, когда сотворишь ими, отгонящих мя суд, поведаши мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашими помазими, в мале не скончаши меня на земле, аже не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи имя и сохраню сведение уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небесе, и рот истина Твоя. Основалась и земли пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко еще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погиб, был бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил Мессия.

начало словес Твоих истина, и во век все судьбы правды Твоей, князи погнашем отуни, и от словес Твоих убояся сердце мое, возрадуйся, а за слове всех Твоих, яко обретай корысть ногу, неправду возненавидих и умерзих, закон же Твой возлюбих, седмирицу днем хвалих Тебя о судьбах правды Твоей, мир мног любящим закон Твой, нестим соблазна, чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведение Твое, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведение Твоя, яко все пути мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя. Да видит прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнут устне мои пение, и да научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Во желах спасения Твое, Господи, и закон Твое поучение мое есть. Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

сим явися нам икона Твоя, Владычица Богородица, на ней же пречистыми Твоими руками Святую Троицу нераздельно в трех ипостасях прославляешь, и сего ради взирающий на икону с верою молимся, прими, о Мати и Дева, нас свой покров, и избави всех бед преблагословенная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чудо чудесем явися нам, икона Твоя, Владычица Богородица, на ней же пречистыми Твоими руками Святую Троицу нераздельно в триех ипостасях прославляешь, и сего ради взирающий на икону с верою молимся, прими, о Мати и Дево, нас в свой покой.

0: нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
0: Молитвами твоими во Христу Богу нашему.

нигде в горне сочание во град Иудов, и нигде в дом Захарин, и целова Елисавет, и быстяк услышали совет, целование Марино, зыграсть младенец во чреве ея, и исполнился Духа Святой Елисавет, и возопи гласом велим и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, да приди маки Господа моего ко мне, сего якобы есть глаз, целование твоего во уши моею, зыгрась младенец радостью во чреве моем, и блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголом Иоанн Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовайся дух мой, о Бозе спасе моем, яко презрено смирение рабы своя, сего отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие и сильный, и свято имя Его, превысти же Мариам с неяко 3 месяца, и возвратися в дух.

предстала я пред Тобою своим, я тогда кровник все восстави всех твоих и победих в них вас и детей. Все бы же законе, запятки истинного грехи пред Тебе, Мать моя, все бы истинно возлюбили себе известные тайны, я премудрости твои, я явил Меси, покропишь мне и слово мое, чему вся мои жми, плачу с него умирусь. Слово моему до сей радости веселье, возрадуется кости смиренная, отвратили свет твои отрек мои, ты вся беззаконие моя чести. Всех ты Христу судим, ты во мне Бог, и дух права на Его от Бога моей. Не отвешу меня от лица Твоего, и дух Твоего святаг, и не отними от меня. Воздашь радость спасения Твоего, и духом Владычным отверни имя. Научи же законы это тем, что им нечестивы и к Тебе обратятся. Избави меня от червей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой, правды Твоей. Господи, усни мои отвергнувшие уста мои, воскресят голос мою. Я качу, но восхотелось и жертву дал, то Богом все сожаление не поговоришь. Жертву Богу Дух

Kriniki, Kuchi, Kiriniki.

преподобного Иова Игнатопочаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых церкви русских просиявших, святых и праведных,

благословение сие, чтоб

0: спаси нас, дивные Твои чудеса, Владычице Богородице, я же исцели усеченную руку десную преподобному Иоанну Дамаскину, ея же по исцеление, песнотворение написа, прославление имени Твоего, и все таковому чудеси дивлящиеся вопиют, радуйся, преблагословенная, в болезнях наших исцеление.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Владычице Богородице, извлеки меня из глубины напасти и бед. Прибегаю и аз под кров Твой и заступление. Да не изыду посрамлен и лишен милости Твоей я, слезящий пред чудотворную иконою Твоею. На ней же три руки изображены в славу Бога Вышнего.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, о Богоблаженная и многоименитая Дева Мати, источник милосердия и щедрот, аз имею к Тебе веру велию, надежную известную и любовь сердечную, отврати всякие напасти от раб Твоих, славим Бо, тричисленное и нераздельное на иконе пречистых рук Твоих явление, ими же Ты, Святую Троицу, во единстве прославляешь.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Владычица Дева, кто не удивится всечестные Твои иконы троеручному явлению, сладостно возрети, как вот и премудро триипостасное Божество прославляешь. Скоро услыши пречистое моление наше и защити рукою Твоею, и уже третью яви нам на заступление.
0: Преподобнее Сергия Германия, молите Бога о нас, солнце правды Христе, воссияй ми дне светом разума Твоего, да светильники наши Сергия и Германа сердцем и устнами воспою во славу Твою, Владыко.
1: Преподобные отцы Сергия и Германия, молите Бога у нас, рекоша в себе святие, бежим пространного пути, за не в пагубу ведет, бежим греховных страстей, до ада бо не сводят, тесный же путь возлюбим, да наследним жизнь вечную.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же дождем слезами землю сердца вашего напояющее, и яко солнцем теплотою молитвы согревающее, добродетели и плоды Сергия и Германии, винограда делателю принесости.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Добродетели святых пою и славлю, сам же злая творите, увы, мне не пристаю. Но, Владыка Христе, молитвами Матери Твоей я, имени окаянного от сна лености к добродетелей деланию возбуди.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятые Афонские горы, повсюду блистает богатство милосердия Твоего, Владычица Богородице, от святые иконы Южи, Троеручная вина, прибежище верным, мы же к Тебе воззовем, о Мать и Дева, избави нас от дня и ночи меча, и всех бед, преблагословенная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, безмерную Твою милость на мне славлю и величаю в песнях благодарных чистым сердцем и усты, яко избавила еси меня всех напастей и бед, и не допустила еси погибнуть и до конца, и аз Тебе, Владычицу Богородицу, и чудеса образа Твоего, величать и прославлять не пристану во веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, высота велика, Афонские горы, но явление и чудеса иконы Твоя неизречено превыше горы, и благодать Божия в ней, яко море неисчерпаемое,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Ты исти всех скорбящих прибежище и обидимых заступница, и нерушимый покров в бедах страждущих. Тем же припадая вопием тебе, Дева Пречистая, прими моление наше от все души честную и преисполненную щедрот икону Твою, почитающий.
1: Преподобнее Сергий и Германе молите Бога о нас, прислушав заповедь, братец, сладости райские лишен бысь, послушанием же святи вечную жизнь, наследовавшее богозрением наслаждаются.
0: Преподобные отцы Сергия и Германия, моли Бога у нас, тайное делание ваше безмолвие любители, видя, Отец Небесный, яко сыны свои я ущедри благодатью обогати, и на небесех просто.

пресная во веки веков. Аминь. Рабцы чрева, как возмогу плоть духу покорите и чистоту ангельскую стяжати, но о девственных похвалу пречистая, ты из плена сего избави меня, не

0: мирского жития ишедши, отвержение мира Христу последовавсте и достиглости великого невась езера, и в нем на острове Валааме всельшися, равно ангельное житие положили есте, от ануда же веселящийся, пришли есте к небесным чертогам, и ныне со ангелой владычню престолу предстоящие, поминайте нас, чад своих, я же собрали есте богомудрие, да радостно от души вопием, радуйтесь, Сергия и Германия, отцы преблажения.
1: Как они разумен сы, воспою постники всехвальные, слово во премудрости и слово разума не издано ми, бессловесием одержиму сущу, ты сам смыслоподателю Иисусе, премудрость вечная и слово Божие ипостасное, молитвами преподобных ум мой просвети и даруй слово, да гласом ангельским воспою и глаголя, радуйтесь, звезды мысленные от востока нам воссиявшие, радуйтесь, безмолвие любителей всей изрядние, радуйтесь, Христовых заповедей делатели непорочные, радуйтесь, злоте и сосуде Духом Святым исполненные, радуйтесь, столпи одушевления, здания постничества утверждающие, радуйтесь, крине чистотою сердечную, аки снегом убеленние, радуйтесь, масляный от Христа на миле милосердие плодоносящие, радуйтесь, верным поборницы молитвенным копием, сопротивные поражающие, радуйтесь, целители телесных немощей и страстей душевных, радуйтесь, ускоряющие в помощь обуреваемым и вам молящимся, радуйтесь, Валааму светила велия и пресветлая, радуйтесь, Сергия и Германия, отцы все блаженные.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от шума житейских волн удаляющийся во остров Нева, Понта, с восточных стран приедости, и дежини глубина страстей, не буря духов противных, твердостью ума вашего Сергия Германии невозможно поколебать, но подвигом добрым и безмолвие подвязающийся благоугодней Христу явистися, Его же ныне предстоящее престолу мольбу сотвори.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко возлюбила еси паству Твою, Богородшая Мати, благоволи даровать ей святую пречистную свою икону, на ней же премудрость триипостасную в пречистых руках своих прославляешь, и подаешь и познати, познавати в Троице единого Бога, и многое чудеса от иконы Твоей я верою и любовью Тебя призывающим являешь, и паству свою ограждаешь, и подаешь всему миру спасение и утверждение.

0: сердца верою, зрящего в Фонсте горе новые Владычицы Богородицы Троеручное явление, всяк недоумеющий осем, токмя молящийся Тебе вопиет, о Матери Дева, прими моление наше и подашь милость и защищение, и исполни язык и сердца верных, достойного Тебе хваления.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Радостную трубою Афон во все концы земли гласит, «Придите и видите дела Божия, как о Пречистая Дева на иконе в руках своих являет троичный вид Божества, ими же держит любовь и милосердие, восписуем сугубо в сердцах наших, радостную песнь достойного Ея хваления».
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко сподобися преподобный Михаил, моли ин, благодать явно от Тебе, Владычица Богородица, улучите, сподобие мне, все пречистое зрете и разумейте, как от Ты Святую Троицу на иконе в руках своих прославляешь, да воспесую в сердце моем Твой образ и молю Тя, отверзи язык мой и исполни его достойного Тебе хваления.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Грядите, люди, к Афону днесь, еже принести моление Преснодеве Чистей Богородице предчудною ей иконою, тричисленно и нераздельно пречистыми руками, изображающую единую силу Божества. На сию же враги наши зрите не могут, мы же вернее взирающие на оную вопием, отверзи нам уста петь и песнь достойного Тебе хваления.
0: Преподобные Сергий Германе, молите Бога о нас, яко лозы винограда Христова сущие, Сергия и Германе, гроздами добродетели, процветшие, вином божественного веселья, исполните сердца наше.
1: Преподобные отцы Сергия и Германе, моли Бога о нас, молим вас, яко в радости сущие праведных всеблажений, всякую печаль и горесть от душ наших отгнати, яко да радующийся славим вас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, темные страсти и буря восстановя, и свет благодати сокрывается от очей моих, но, о свидетельнице мысленнее, моему омрачению ускорите в помощь.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь. Лица ангелов и преподобных, и мы грешные, молим Тебя, благоутробни Господи, предстательство Матери Твоей ущедри и спаси в

0: Сионская гора, преисполнися святыня, на ней же явися и прославися святая Твоя Владычица Богородица икона, красящаяся излиянием от нее благодатьего исцеления скорбящих, и все таковому чудесы девятся, эко три, пречистая Твоя руки нам яви.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, сияет доброта, блистают, яко солнечные лучи, от Твоя святые иконы различные чудеса. Не спасли мне, о преблагословенная, покров и заступление Твое от врагов, губящих мя. Тибо от руки Твоей погибнут, яко третью на иконе изъяви нам на заступление.

0: братья же, защищающие во всех напастях верно прибегающих к Тебе, мы же вернее вопием, радуйся, заступница наша, всенадежная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о неизмеримая глубина Рождества Твоего, о неизреченное богатство милосердия Твоего, яко безмерные печали и напасти в радость нам творишь, призывающим Тебя в нужде и обстоянии. Подожди милость Твою в страшный день суда и испытания дел человеческих.
0: Преподобные отцы Сергия Германа, молите Бога о нас, крайним безмолвием, молитвою же и постом, и бдением души своя очистившие, пустынолюбцы, пресияного света, приятелище соделашася.
1: Преподобные отцы Сергия Германа, молите Бога о нас, не як уже трости ветром колеблемая, но як от тверди и столпи Сергий и Герман, на краеугольнем камене Христе верою утвердившися, добродетелями просияш.

0: Отче преподобнее, страстей иго деянием освободшися, богозрением просветишися.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ты покров мой однопасти, вражи их владычице, ты свет сердцу моему, печальми житейскими омраченному. Пресно буди Богородице, и

0: и солнечное естество, и нас троическому поклоняйтесь, учат божество, еже припадая со слезами лопием, о Дева Пречистая, отверзди наши уста, исполни сердце, вопите Тебе песнь достойного хваления.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, утешение вели обреток души моей в бедах и напастях, прибегайте к Тебе, Богородительнице, я к стрельбоносней Твоей иконе со слезами вопию, не презри, Богородица, слезы воздыхания моего, и возведи от печали в радость, яко и Афон радостно ликовствует, и мужче честный образ Твой троеручного явления.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Владычица мира, спасение, верных надежда, покровы заступления, всеусердно припадая к Тебе вопием, покажи на нас погибающих силу и благодать церковносные святые иконы Твоя, избави нас всех напастей, да не пристанем величать и Тебе заступницу в печалях верную.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о всенепорочная Дева, божественное проречение уст Твоих исполнися. Еже о рождении преподобного Михаила Малина прежде предрекла еси, радуется вся земля о божественной силе Твоей, веселится глаз празднующих непрестанно, зряще Твоего лица доброту неизреченную, весело воспевающее, радуйся, Дева христиан, похвало.
0: Преподобные отцы Сергия и Германа, молите Бога о нас, яко жертву непорочную и всесожжение точно, принесоша себе, святие Богу, и паче всякого всеплодия жертвы и приношения, благоугоднее Ему явишася.
1: Преподобные отцы Сергия и Германа, молите Бога о нас, умный мачи, мозрящий пред Тобою Господа Богоблажение, непорочно шествовали исте по стезям заповеди Его, утверждение мущенози благодатью Святого Духа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, не имея покоя, боголюбивый дух ваш, Сергия и Германе, донде же не обретосте себе место безмолвия, в том, бо верою и любовью с Богом соединившися, вечный покой наследовасте.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Никитам, якоже Иона, но грехом пожренцы и вопию, Владыка Христе, молитвами пречистые Твоей Матери и преподобных Отец, от истления меня избави, як

со всеми святыми помилуйся, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: Мати Пречистая, всеверни исполнишася радости и веселья, яко сподобшися изрядного спети, предивное явление честного образа как Твоего, и родшегося из Тебе младенца, истинно же Бога, Его же двумя руками объявлиши, и третью от напасти и бед нас изымаеши, и избавляешь от всех зол и обстояния.
1: Ангелов Творца истинного света Христа, неизреченно из Тебе, Богоматерь, воссиявшего на иконе чудесней яви, и тречисленным своим изображением пречистых рук Твоих вся концы земли удиви, тем же благодарственно дерзаем вопить о Тебе сице, радуйся по человеческому двумя руками Сына и Бога объемлющая, радуйся по Божеству третью рукою от напасти и бед нас избавляющая, радуйся страждущим в печалях помогающая, радуйся болезни вскоре исцеляющая, радуйся, яко Тобою защищаемся от врагов сильных, помышляющих на ны злая, радуйся, сохраняющая от всех зол и

0: моя крепость и защищение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Ненавидящие мя, творящие обиды, не спускают стрелы лукавствия, хотящие мя зело уязвить. Аз же, пречистая Владычица, взирая на икону Твою троеручного явления, юже дарова нам, яко стража на враги, приношу Тебе моление, защити всепетая рукою Твою мене погибающего.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Владычица Богородица.

0: Тебе, увеселяющую.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о Дева Пречистая, смири сердца злых человек, обидящих и ненавидящих мя, и враждебно клянущих заградите уста. Да, посрамятся врази и узрят Твою сопротив борющую силу. Си милостивно Ты нас посещаешь и залог благодати, икону Твою, яко стража на враги.

0: память похоти и огни ярости притворися в росу, тем радующийся безмолвии, воспевасти, благословенный Господи Божий Отец наших.
1: Преподобные отцы Сергия и Германия, молите Бога у нас, плоти своей, як уже золотому идолу отрацы, преподобнее не послужиша, но апостольски распинающие ю со страстьми и похотьми покориша духу, и храмы честни, сотворшися Святому Духу взываху, благословенный Господи Божий Отец наших.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко чистоты хранители, чистейшему божеству, мечтилище, соделашася, любомудрие, и его плоти сущий тайнодействием утешителя, к примирных зрения восхищающийся, поющие, благословен еси, Господи Божий Отец наших.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко Матерь безначального Бога Слово сущую, тя, Владычице, прошу, миленно от бессловесных страстей избавить имя, яко отроки от пищи халдейские, да с ними радуясь я воспою, благословен еси, Господи Божий Отец наших.

0: Тебе в радость, воспевающая и превозносящая Тебя во веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о преблагословенная Дева, егда приспе день светлого торжества, явление причудного образа Твоего. Тогда Афонская гора красится, яко приемлет многобогатный дар, по ограду свою зари божественная. О Дева, озари сердца наша светом божества, Его же в руках Твоих на иконе прославляешь, поющих и превозносящих Тя во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ужасом объятий быша, в недоумевающая посе.

0: Содержати, а третье верный ответ избавляти, поющих и превозносящих тебя во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, поют тебя все земнородни и славословят силы небесные, яко Матерь Христа Бога нашего, ты, бо сидящий на честнем престоле близ Пресвятые Троицы, в образ сия и три руки на иконе яви, молию о нас пречисто, избавитесь от мук, да возрадуются все поющие и превозносящие тебя во веки.

0: преподобные отцы Сергий и Герман, молите Бога у нас. Вся оружие Божие Сергий и Герман, восприимши в горах Палама, як уже Моисей и Аарон, воздеянием ума и рук на высоту, сопротивных силу верным споборствующие, ослабиша поющие песнь, вся дела благословите, пойте Господа.
1: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, изначальное, вседержительное, единосущное Святое Троице, молитвами преподобных Твоих, от трех мысленных врагов борений души нашей избави, помилуй и спаси всех, благочестно Тя исповедающих.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богоугодно пожившим последовать имени, сотвори добрыми дел и всенепорочная, потребляющий от души моей о прилоге лукавых демонов, и возводящий присно ум мой к зрению заповеди Сына Твоего,

0: Чистая и воспеваю Тебя благодарственными песнями пред иконою Твоею, на ней же зрится чудо чудесем, третья пречистая рука Твоя на помощь и защищение Тебя призывающим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, в песнях благодарных непрестанно величать Тебя, всепречистая Дева Богородица, яко неисчетное щедро Ты ниспослала еси, проповедуешь и всем чудеса чудесные Твои иконы, яко подаешь и в болезнях исцеление, в напастях избавление, Ты бы еси покров всем прибегающим.

0: защитнице всем прибегающим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Вижд, Владычице Богородице, неможение мое. Недоумеваю, бо воспети милосердие Твое на мне. Подашь ты обновление сердцу моему, достойно воспетить Тебе песнь. Далеко чудному на иконе пречистых трех рук Твоих изображению. Ты бы и не ложная заступница христиан.
0: Преподобный отцы Сергия Германе, молите Бога о нас, на твердом веры камени и благодати утверждень несущие, в безмолвии подвязающиеся, течение постничества добре скончавшие.

0: Денисы, Сергия и Германия, молите Бога у нас, яко победители мысленных врагов Сергия и Германии, предстоящие ныне престолу небесных сил царя, молите благость его православным на супостаты и победу и одоление даровать им.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в небесных сущих обителях, преподобнее, владыку всех молите, страну нашу и все грады, и страны христианские в мире сохраните, и вся ныне спасти благочестного спочитающего.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Камень краеугольный Христос, верным есть основание, неверным же камень притыкания и соблазна. На сем камени владычице утверди мое помышление, и спаси меня, яко к нему имущая матерь не

0: Тебе служащих и благочестно празднующих святоносную тех память.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Гора Афонская вопиет, грядите, люди, к неистощимому источнику. Цельбоносней икони Владычицы нашей Богородицы, приятие щедрот множество, всебо прибегающие получают неисчетно дары целебные и вопиют. Воистину Ты, сетева благословенная, всем крепость, держава и

преподобный и богоносный отец наших Сергий Никонам, игумен Радонежский Кивсия России, чудотворцев, преподобник Сергиян и дед Нагланским чудотворцев, и же и память несовершаем, святых и праведных Богоотец и Акима Янны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и

0: поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуме звание мое, вон не глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узреши мя, яко Бог, не ходя беззаконие Ты еси, не приселился к Тебе лукавно, ниже привод беззаконицы пред очима Твоима, возненавиделся вся делающая беззаконие, погубившися глаголышая лжу, мужа кровельстива гнушается Господь. Алже множество милости Твоей внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему страсти Твоей. Господи, настами правдой Твой враг мой ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конюсь во всяких истины, сердце и сует, но пропотверзь гортани, языки своим льщаху. Суди им, Боже, да отвод мыслей своих и по множеству нечестих извиния. Яко преогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, и возрадуются, и вселившися в них, и похвалятся Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, горужим благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище был и сыном род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирении, реклыси, обратились сынове человечества, ко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, ко день вчерашней, иже мимо иди, стража ночная, уничижение их лета будут, утро, ко трава мимо идет, утро просветит и приедет, на вечер падет, ожестит и схнет. Яко еще зохом гемтом, яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши скудеша, и гнев ты мечи зохом, лето наше ко паучина паучахуся, дни лет наших в них же 70 лет, а еще же сил 80 лет, и множи их труды болезнь. Яко преди кротости не накажемся, кто весь держал гнева твоего, страха твоего, ярость твоей чести, десницу твою так и скажи, мякованное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе молим, буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, а все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смиренные лето вня же видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твои настави сыны их, и буди святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, в пути непорочный, когда придешь ко мне, прихождах не злоби сердце моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моего вещь законопреступную, творящую преступление возненавидев, не припи мне сердце строптиво, уклоняешься от меня лукавого не познах, а клеветающий глота искреннего своего сего изгонях, гордым оком несытым сердцем сильнее едях. Отче мой, наверное, земли постаждать со мною, ходя по пути непорочной, сей не служаше, не живеши посреди дома, го твори гордыню, глаголь неправедная, не исправляешь пред очима моима, во утро избегся грешной земли, еже потребить от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Яко звезда светозареющая, и серби на фон чудесно прииде, всечестная икона Твоя троеручица, и южа обитель хиландарская, благоговейно восприемши, яко божественный дар свыше, проставляй Тебе, владычицу, мильного пиет, не остави милость Твою от нас, но пребуди с нами вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Евангелие Христово истинней послушницы, явистися преподобней, мир и вся, я же в нем, яко несущая, приобедивши любви ради Христовы, и морский остров вселистися, и трудолюбно в нем противо козни невидимых врагов подвязастися, постом, денем же и всеночным стоянием, плоти своя духа мудре повинулись те, всего ради от вседержительной десницы, достойные венцы приялись те. И ныне при святе Троице предстоящей молитесь, все блажения отцы Сергия Германе, сохранитесь в мире Отечеству нашему и спастися душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что те наречемо благодатное небо, яко воссиялось, и солнце правды, райка призывалась и свет нетления, дева, яко пребывалась и нетленно, чистую Матерь, яко милась и на святых твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по совести Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не вели нас во искушение, но избави нас от лукавого. Веселая настанет не Твое торжество, Богоматерь Пречистая, всевернее исполнишься радости и веселья, яко сподобшися изрядного спетей, приди в наявление честного образа Твоего, и рожкася от Тебе младенца, истина же Бога, яко ж двумя руками объемлюши, и третью от напасти бед нас изымаеши, и избавляешь от всех зол и обстояний. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробнее, и же праведно любя и грешно милуя, и же все зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да получением соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, и яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовим, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослава, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыку, благослови.
1: Боже, учитель, и благослови.

Помилуй и спаси нас, как благо.